Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидали.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один, зачем?

0: радио.
1: И спустя много лет наша жизнь интернета.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: что так вышло, блин.
1: Радиоканал «Радио Экофон». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознания.

0: осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

сдохну на поезд. Скидящий средств вылечит мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город тусклый на тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Крупа гречневая 1,5 килограмма 79 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
0: Каверленд ждет тебя!
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 1 августа на Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Орех грецкий в скорлупе всего 290 рублей за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

На Среднем Урале облачно, дождь, ветер северо-западного направления до 2 метров в секунду, атмосферное давление 730 миллиметров, температура воздуха в течение дня от 17 до 19 градусов тепла.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь. Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены без посредников. Звоните 46 95 95, 46 95 95, Нижний Тагил, Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ Сервис.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 3435. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке? Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

пасмурная погода, дождь на протяжении всего дня и температура воздуха не превысит отметку плюс 17. Северный ветер 4 метра в секунду и атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Леонид Агутин, Великий и их совместный новенький трек под названием «Она такая». Да, она именно такая, хорошая, классная, великолепная. Все эти слова, скорее всего, об Анжелике Варум, либо о лирическом образе какой-то девушки, про которой ребята поют и радуют нас здесь на Эко-волне своими классными треками. Всем доброе утро, 11.10 на Среднем Урале. Сегодня у нас суббота и конец, похоже, лета. Дождь будет лить целый день, 17 градусов прямо сейчас. За окном не очень-то жарко. Ну, посмотрим, что будет дальше. Пока что будем разогреваться горячими хитами здесь, на Эко-волне. Все, как мы любим, как обычно. Если погода не спасает, спасет точно музыка. В этом часе Five Star Family, Минелли, Артики, Ася, Ива Макс, Анна Аси, Феликс Йен, Коста Лакоста и Дима Билан вместе с Мари Краймбрери. Доучу прямо сейчас с треком, практически ремейком, под названием Anxiety. Запустим в ваши колоночки. Ловите, наслаждайтесь. Всем хорошего дня, хорошего настроения и с первым днем последнего месяца лета. Делай громче, погнали!

Все, кто буквально недавно приболел, вам, для вас эта композиция как раз от Five Star Family. «Антидот» называется она. Прикладывайте ее к больному месту, и все пройдет 100%. Если нет, то на очереди у нас есть прямо успокоительный, успокаивающий, возможно, трек от Minnelli и Rehab. Называется он «Deep Sea», а нам с ребят споют про глубоководные источники, водоемы, так скажем, про моря, дело громче. Возможно, даже получится немножечко искупаться. Погнали!

Старый добрый трек Upside Down теперь звучит по-новому. Boy, You Turn Me называется он. Феликс Йен и Каскейда сделали этот шедевр. На очереди у нас Коста Лакоста со своим шедевром, который он нам расскажет на ночь. Делай громче, узнаем, в чем там дело. Поехали.

0: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
1: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
0: «Территория звука».
1: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
0: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

0: вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Свиные позвонки, хребты и рагу. Всего 69 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Также пасмурная погода, но возможны даже прояснения, дождь и до плюс 22 градусов в течение всего дня. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Таней вернемся домой, будем хорошо проводить время в эти выходные. Да, именно об этом эта композиция. Вам желаю точно так же хорошенечко их провести, но домой обязательно вернуться, потому что дом, ну это все, это исток, это начало, это прям вот священное место, куда нужно всегда возвращаться. 12.10 на Среднем Урале. Всем здравствуйте, друзья, Эко-радио с вами в эту субботу. Сегодня у нас 1 августа на календаре, и это первый день последнего месяца лета. Осталось буквально чуть-чуть, и все, опять морозы. Да и лета тогда, если честно, толком не было, к сожалению. Ну, будем надеяться, что еще жара нас посетит в любом случае. Сегодня празднуется день работника технической поддержки. Вам, друзья, всего самого наилучшего, нервов, терпения, я не знаю, какого-то хладнокровия, что ли, что всех нас терпите, когда мы вам звоним и орем на вас. В общем, вам всего самого наилучшего. Отпразднуем в этом часе самыми лучшими треками этот великолепнейший праздник. Нас ждет Pink Panthers, Philadelphia Cars вместе с Маша, Маршмелло, Джонни, Feist of Family и Дэвид Гетта. Там прямо сейчас Юлиана Караулова с Love Story под названием «100 сердец». Делай громче и погнали!

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

абсолютно легкий трек от Джонни под названием «Воздушный сарафан». Точно такого же вам легкого дня, друзья. Сегодня у нас суббота, нужно отдыхать, расслабляться и, наверное, наслаждаться последними деньками лета. Музыка продолжает вас снабжать хорошим настроем. Тукаразон.

каждому обычному человеку хочется любви. Звонки решил это сделать целым треком под названием «Обычный человек». Здесь сейчас Love Story для всех вас. На очереди чуть более веселая и свежая композиция от Карлита и Софи Такер. «Манхэттен» называется трек. Делай громче, посмотрим, как у них там дела. Погнали! Погнали!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода, дождь и температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем пасмурную погоду с прояснениями до плюс 22 в течение дня и, конечно же, осадки в виде дождя. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду и атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Гагарина с треком «Про себя», и называется он точно так же «Полина», где она, в общем-то, рассказывает, как она преодолевает все невзгоды, которые ей встречаются на ее жизненном пути. И, в принципе, все очень даже неплохо у нее складывается, как по мне, как и в треке, так и в целом в личной в жизни, друзья. Далее нас ждут ребята, которые также расскажут свои истории из своей жизни, про свою любовь, про свои отношения. В этом часе нас кто порадует такими классными историями: Холли Флейм, Растер, Зиверт, Эйбен, Сергей Лазарев, Джонас Блю Пицца и Леонид Агутин. И также Мари Краймбрери, Purple Disco Machine запустим прямо сейчас, а здесь вместе с ними трек под названием Beat of Your Heart, твое сердце биение. Я думаю, что оно участится после такой композиции. 13.10 на Среднем Урале, вы на Эко-радио. Всем классного дня и всем большой привет!

0: Зрительный доказ. Экорадио. Реклама.
1: Выгодные цены в августе в Светофоре. Каждый вторник скидка 10% пенсионерам на все. Светофор. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Сергей Лазарев, алый закат на Экорадио, который, наверное, мы не увидим в ближайшее время, потому что планируются тучи и дождь, но всегда есть жаркая музыка здесь на Экорадио, которая будет вас сопровождать. Jonas Blue у нас на очереди как раз с треком Age of Desire. Дело громче, погнали!
1: Это

Очень быстро летят годы, и Мари Краймбрери как раз об этом и рассказывает нам в треке под названием «Ты помнишь?». Очень душевная композиция, кстати, не такая уж и старенькая, довольно свеженькая. Каждый, мне кажется, вспомнил в ней себя. Дипсан у нас на очереди с треком «You Were Everything». Чуть позже Лолита и Коста Лакоста, не пропусти.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка. Ложь. Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
4: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.

Трек, посвященный девушке, которую зовут Азизам. Это Эд Ширан, который нас с ней, в общем-то, и познакомил. И, судя по тексту песни, прям будет весело. По крайней мере, он так обещает, что танцы будут практически до упаду. Винтаж на очереди нам расскажет про знак Водолея. Да, немножечко астрологии на Экорадио и мега-шедевр, уже проверенный годами. Делай громче, классного тебе субботы.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и дождь. Температура воздуха до плюс 17 градусов. Завтра ждем облачную погоду, но небольшие прояснения все-таки будут присутствовать. Также дождь практически на протяжении всего дня до плюс 22 градусов. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду и атмосферное давление пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Шаус со своим хитом под названием Love Tonight, где поется о том, что любовь — это все, что тебе сегодня нужно. Сложно на самом деле поспорить с этим, с этими мыслями, с этим наставлением на путь истины. И остается только присоединиться. Любовь — это все, что нам нужно, потому что любовь что? Спасет мир. Да, когда-то пили из группы Виагра Вера Брежнева. Да, всех приветствую на Экорадио, 14.13 в нашем городе, суббота в самом разгаре, и в самом разгаре та самая музыка, которую мы все любим, и будет нас снабжать она хорошим настроением на протяжении и сегодня, и завтра, да и, в общем-то, всегда. Вам осталось только присоединяться и сделать погромче в этом часе. Леди Гага, Филат Кэрос, Ригард, Крим Сода, Зейн, Бахти, Торкен, Диджей Антонио и Баста,

вместе с веселым парнишкой Дмитрием Журавлевым. Прямо сейчас Женя Трофимов и «Комнаты культуры» с очень даже любовненьким треком под названием «Добегу». Куда добежит, зачем добежит, узнаем прямо сейчас. Ну а если кто-то уже знает, просто сделай погромче и наслаждайся. Классного тебе выходного дня, погнали!

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Скумбрия свежемороженая, неразделанная, 269 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа. Нижний Тагил, 2026 год.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

здесь мы будем чилить. Филатов как раз нам в этом помогает со своим чиловым треком под названием «Чили». Сегодня суббота. Самое то вот прям почилить, отдохнуть, расслабиться и накопить силы, наверное, на грядущий понедельник. Завтра еще воскресенье, напоминаю, так что не расстраивайтесь. Ригард и Тайна прямо сейчас. Peace of Mitch, позже Крем Сода и Алена Свиридова с мега-классным ремейком «Розовый фламинго». Не пропустите.

Бахти и Туркин нас продолжают снабжать своими неплохими историями, и в этот раз они рассказывают друг другу, что ты мое все, и это хорошо. Желаю каждому из вас, чтобы каждый нашел себе такого человека, которому можно было сказать такие, ну, очень даже близкие слова. Диджей Антонио прямо сейчас продолжает эфирное карадио с треком под названием Last Kiss. Чуть позже Баста и Дмитрий Журавлев повеселят нас своим хитовым треком под названием «Девочка в цветах». А кто не видел клип, обязательно ознакомьтесь, там вот прям весело. 438 на Среднем Урале. Ты на Карадио. Большой тебе.

Первый портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
0: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
2: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
0: Мир, где классические хиты звучат иначе.
2: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории. Каверленд ждет тебя!
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
5: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
4: «Территория звука».
5: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
4: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: Авторадио. Реклама. Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал». Краснознаменная, 55. Телефон 920 092. 920-660. Нижний Тагил.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: Вечером ожидается пасмурная погода и плюс 17 градусов на протяжении практически всего вечера и ночи. Завтра также нас ждет пасмурная погода, но возможны прояснения и дождь до плюс 23 градусов в течение дня. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду, атмосферное давление слегка пониженное. Прогноз предоставлен Яндекс.Погодой.

Полина Гагарина, танец перед зеркалом. Именно так она развлекается, пока мы ее не видим. Да, и, кстати, она даже сделала клип, как она это делает. Можете обязательно ознакомиться, если кому-то интересно. 15.10 на Среднем Урале. Всех приветствую на Эко-радио. Суббота на календаре. Сегодня мы отдыхаем под любимую музыку, занимаемся любимыми делами, отдыхаем от тяжелой и, наверное, нелюбимой работы. Да, еще целый день у нас завтра, поэтому расслабьтесь и наслаждайтесь классными хитами. В этом часе нас ждут Леша Свик, Рита Ора, Немига, Хевен, Люся Чеботина и Тейлор Свифт. Именно эти ребята нам помогут поймать релакс и неплохой чил. Джонас Блю прямо сейчас споет нам про девушку в треке под названием «Girl». Всем хорошего дня, делай громче, поехали!

Лирик его лирические кассеты, которые, к сожалению, заживала. Здесь он излил все свои чувства в этом треке. Мне кажется, здесь прям вот нужно поставить лайк на сайте karadio.ru. Джастин Тимберлейк у нас на очереди с очень сексуальным треком под названием «Sexy Back». Дела.

елка греет счастьем, греет своими добрыми жизнерадостными треками. И нам, в принципе, этого уже достаточно, несмотря на плохую погоду за окном. Греемся дальше крутыми треками. DJ Smash, Arctic Ice у нас на очереди. Прямо сейчас Рэй Далтон, All We Got, погнали!

0: Экорадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах Алмаз. Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.
0: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Coverland на Эко-радио. Coverland.

Всем большой привет! Меня зовут Настя Невская, в эфире Coverland. Шоу, где мы изучаем, как главные танцевальные продюсеры пересобирают проверенную временем музыку. В ближайший час на ЭК-радио только каверы и ремиксы с характером. Стартуем с работы Heartfall и Рената Бибикова. Ребята замахнулись на вещь, которая в 2010 году была главным эмоциональным гимном фестивалей. This Light Between Us от пятикратного диджея номер один в мире Армин Ван Бюрена и британского вокалиста Кристиана Бёрнса. Мало кто помнит, но для записи оригинала Армин привлекал целый нидерландский симфонический оркестр, благодаря чему трек звучал как грандиозный саундтрек. Сегодня для нас звучит кавер.

мая освежил легендарную «Call on Me». В 2004 году швед Эрик Притц превратил отрывок песни Стива Уинвуда в главный танцевальный гимн планеты. Кстати, сам Уинвуд настолько зажегся этой идеей, что лично пришел в студию и перепел для него строчки заново. Кармай взял этот знаменитый мотив и сделал из него бодрый современный трек для сегодняшних клубов. От шведского хита 2000-х переходим к британской классике 80-х. На очереди «Small Town Boy» от группы «Бонски Бит». Трек, который прославился благодаря невероятному высокому вокалу Джимми Сомервилля. За новую версию взялся немецкий продюсер Маркус Лейтон вместе с певицей Индиана. Маркус убрал резкий электронный звук 80-х и сделал трек более мягким и глубоким, а вокал Индиана добавил этой истории совсем другое стильное настроение.

0: остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты.

Best of Age, Merrick Again показали свою версию легендарного хита Бьонсе. Она написала его в 2001-м в ответ на колкости прессы. Музыканты добавили треку темного стильного звучания, вокал Real сделал его идеальным для современных радиоволн. Дальше вспоминаем трек, который летом 2015 года звучал абсолютно везде. Бельгийский диджей Lost Frequencies буквально разгромил европейские чарты гитарным хитом Reality, где за тот самый въедающийся в память вокал отвечал голландец Яник Деви. Продюсеры O'Neill и Ken Weiss решили разогнать этот легкий дипхаус. Они добавили упругого ритма и сделали акустическую историю гораздо более плотной и динамичной.

Харрисон со своей версией «Cry Me a River». Оригинал Джастина Тимберлейка родился в 2002 году прямо в студии продюсера Тимберленда, сразу после громкого расставания с Бритни Спирс. Британский музыкант Харрисон, который начинал как вокалист у Дэвида Гетты, взял эту драматичную историю и сделал из нее отличный быстрый дэнс-трек. Теперь переносимся в 2007, когда европейские чарты разрывал дуэт Моранди. Их сингл «Angels» с гипнотическим вокалом и с

скрипками стал гимном всех клубных вечеринок конца нулевых. Продюсер Кармай освежил эту работу и сделал звук максимально плотным. Это все та же узнаваемая история, но с абсолютно новым уровнем энергии.

0: где-то вдалеке.
1: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
2: Ложь.
1: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. Дай по будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.
3: Уникальные кавер-версии и ремиксы топовых треков со всех уголков планеты. Cover

Культовый саксофон из Destination, работа, которую Леонид Руденко встряхнул новым плотным басом. В 2012 году итальянец Алекс Гаудино соединил сумасшедшую духовую партию с вокалом Crystal Waters, создав хит для главных летних фестивалей. Руденко, к слову, единственный российский диджей, выступавший на открытии Олимпиады в Сочи. Здесь он выжил из оригинала максимум скорости. Дальше у нас трек совсем другой судьбы. Песня Тома Оделла «Another Love». Спустя 10 лет после релиза неожиданно разнесла соцсети и стала мировым трендом. Немецкая команда продюсеров Just My Come Free и Ramore решила заставить эту хрупкую историю заиграть на высокой скорости.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

Адамов – один из главных создателей авторитетных клубных машапов. Следом вспоминаем хит, который в 2007-м шведский певец Дани Сауседо превратил в главное признание в любви на всех дискотеках. Песня «If Only You» тогда гремела из каждого утюга. Продюсер Апфингер полностью пересобрал эту ностальгическую историю.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр алтайский 499 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 августа.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Авторадио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: мире, где все стало слишком предсказуемым.
1: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
2: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».

0: вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радиошоу «Территория звука». Дыхание большого города.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

Шанс равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Нужен бетон? Заказывайте напрямую на заводе ЖБИ «Вектор». Бетон с доставкой. При заказе от 5 кубов оборудование для уплотнения бетона бесплатно. Звоните по телефону 46 31 46. Код города 34 35. ЖБИ «Вектор».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: больше нечем.
1: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Экорадио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
4: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе

0: утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 2 августа на Среднем Урале облачно с прояснениями. Дождь, ветер северо-восточного направления до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра. Температура воздуха в течение дня от 16 до 21 градуса тепла.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
2: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
1: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
3: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!

Drums. Экро. Радио.

0: на Среднем Урале 21 час.
1: Человечество не останется вечно на Земле. Но в погоне за светом и временем сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство. Константин Эдуардович Циолковский.
2: Всем доброго времени суток. На волнах самой правильной танцевальной развлекательной радиостанции радио-шоу Digital Emotions. Прошедшая неделя была для меня под эгидой музыкальной конференции фестиваля Trip, которые прошли в Ростове-на-Дону, и могу сказать, что это одно из лучших мероприятий в нашей стране в электронной музыке. 5 дней общения, интересных дискуссионных панелей, мастер-классов, многообразие диджейских сетов, новых коммуникаций и, конечно же, максимум эмоций. О фестивале Trip чуть позже, немного подробнее, скорее о том, с чем пришлось столкнуться в этом году. Также расскажу вам о своих ближайших планах и выступлениях, но самое главное, сегодня будет много новой музыки. И начнем мы с новинки. Очередная совместная работа Эрнана Катанео, в этот раз с Том Павличем. Трек называется «Bloom», трек, который задаст тон этому выпуску. Летнее динамичное настроение, заполненное позитивом и счастьем. С вами я, Владимир Фонарев, и радио-шоу Digital Emotions. Добро пожаловать в мой мир. Мир музыки чувств и музыки движения.

что всегда поражает, так это скоротечность и молниеносность нашего лета. Уже конец июля, и у нас еще есть месяц, чтобы максимально могли питать в себя все самое солнечное. Поэтому мне еще раз захотелось включить свое радиошоу трек Эми Гальвана, который называется «Непрекращающееся лето». Об этом приходится только мечтать.

Итак, фестиваль «Трип». Три дня музыкальной конференции с насыщенной интересной программой дали новый отсчет в развитии в коммуникации всех основных участников российской электронной сцены. Уверен, что каждый год будет еще информативнее и интереснее. А вот три дня фестиваля, который точно можно назвать, что он входит в тройку лучших электронных фестивалей в России, с отличной локацией, команда, которая делает это мероприятие, просто потрясающим и, конечно, очень яркими и разнообразными артистами. Хочу сказать огромное спасибо всем за общение, музыку и выступления, а всей команде Трипа низкий поклон за организацию и суперпрофессиональную работу. Даже ураган века, который прошел в Ростове-на-Дону, не смог отменить вами задуманное. Организаторы смогли вытянуть этот фестиваль и провести его, несмотря на погодные условия. Абсолютно точно, фестиваль жив и будет жить. И новые даты фестиваля «Трипа» в 2027 году – это 4, 5, 6, 7 августа. Уже начинаем готовиться.

Вы слушаете радиошоу Digital Emotions, я Владимир Фонарев, продолжаю вас знакомить с новинками прогрессив хаус музыки. Далее, колумбийский исполнитель Давид, чье имя глубоко вплетено в историю рекорд-компании Club Sonica Records. Он возвращается на лейбл с трехтрековым мини-альбомом высочайшего качества. Дэвид Бараган, чья карьера продюсера насчитывает почти два десятилетия, давно стал одним из лидеров южноамериканского прогрессивного движения под псевдонимом Давид. Давид предлагает нам классный мини-альбом в авангарде клубного прогрессивного звучания. Я же хочу предложить вашему вниманию сразу два трека. Они получили название «Твое лицо» и «Естественный». Премьера в радио-шоу Digital Emotions.

Вы слушаете радиошоу Digital Motions, и самое время представить вам мой гастрольный график на ближайшее время. В эту пятницу, 31 июля, мы встречаемся в Москве, в Кетчапе на Digital Emotions, традиционной нашей резидентской вечеринки. И принимать участие в ней будут Антон Мейк, Систер Свит, Владимир Фонарев, а также Эмиль Бербер и Аймсер. Уже на следующий день я окажусь в Геленджике, где буду играть на площадке Бэйбара. Ну и 15 августа Московская область, фестиваль «Сказка».

Парад новинок продолжается. Далее Хулиан Найтес, аргентинский диджей, музыкальный продюсер и мультиинструменталист. Известный тем, что сочетает прогрессив хаус-музыку с органическими живыми инструментами. Его фирменное звучание, в котором часто используется его собственная электрогитара с эффектом Distortions, позволило ему выпустить треки на таких топовых лейблах, как The Soundgarden, Platinum Bank, Manga Ali. При поддержке таких легенд, как Эрнан Катанео, Ник Уоррен, Гай Манзур, Хулиан покорил весь мир, выступая в Англии, Испании, Австралии и Мексике. И также продолжает укреплять свои позиции на международной сцене. В моем радиошоу звучит его работа, которая называется «Отголоски другой жизни».

Следующий трек, к моему удивлению, вышел в январе 2026 года, и я как-то его пропустил. Самое время восполнить этот пробел и вернуть его в орбиту вашего внимания. Тем более, что он этого достоин. Herd Wright – глубокий мелодичный электронный исполнитель. Его релизы выходили на лейблах Colorize, Armada, Interstellar и Zero 3. Я предлагаю вашему вниманию композицию, которая называется «All Night Long».

Летний сезон в самом разгаре, и рок-компания The Soundgarden возвращается к тщательно подобранной компиляции Summer Collection 2026. Это долгожданный альбом, наполнен невероятными мелодиями и специальными отобранными и протестированными на танцполе композициями. Мы очень рады, что в этом альбоме представлены очень классные музыканты, и добро пожаловать! Мы с вами слушаем совместную работу Патрисио Мучелли и Аугусто Ландуччи. Рекорд-компания The Soundgarden. Очень красивая атмосферная композиция.

Ну что ж, дорогие друзья, пожалуй, на сегодня и все. Получился красивый летний выпуск. Напоминаю, что все выпуски моих радиошоу вы можете качать на моем сайте fonarev.com. А также их можно найти в iTunes в разделе «Подкасты». На моей странице в SoundCloud все выпуски без голоса, только музыка. Также на моем сайте вы сможете найти новые даты моих выступлений и подписывайтесь на наш телеграм-канал Digital Emotions и канал Макси Фонарев. В конце программы, как всегда говорю, пускай музыка будет в ваших сердцах, в ваших душах и в вашем сознании. Это был Владимир Фонарев и радио-шоу Digital Emotions.

0: На среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывает лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
2: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: Overdrive.
6: You are not ready. It could knock you down hard.
7: Overdrive.
4: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: Overdrive.
16: Overdrive.

Привет ночному городу! С вами Настя Невская и диджей Алексей Крафт. Это шоу «Овердрайв» – ваш личный турбоускоритель в мир сочного бейслайна. И начнем мы с абсолютного титана электронной сцены. Этот парень родом из Лондона успел отыграть сеты у подножья Стоунхенджа и даже на вершине Эвереста. Встречайте великий ужасный Пол Окенфолк с его кинематографичным боевиком «London to Buenos Aires», который вышел на его собственном легендарном лейбле «Perfecto Records». Пристегните ремни, мы взлетаем!

What Would It Profit от проекта Body Ocean. И знаете что? Мы не планируем сбавлять обороты. Если вы не знали, за этим именем скрывается крутейший коллаб. Ник Росс, экс-лидер drum'n'bass группы Nausea из Нидерландов. И новозеландец Джереми Глен. Представляете, каково это – закрыть великую группу, чтобы писать качающий хаус? Издано это чудо на лейбле Мартина Гаррикса. City MPD.

только что отыграли Body Ocean с их мощным Grew Up. И мы продолжаем наш танцевальный марафон. На очереди швейцарский харизматик Квентин Массиман и вокалистка Блайт с треком Where Did You Go? Забавный факт. Квентин когда-то выиграл французскую фабрику звезд как поп-певец. А сегодня он машина, которая разрывает мировые фестивали. Рубя на живых барабанах прямо во время сетов. Релиз вышел на топовом лейбле Spinning Deep. Погнали дальше.

Наш соотечественник Китан со своим Soundboy. Это был настоящий звук из бетонных джунглей, но мы не сбавляем темп. Встречайте, парень из Уэльса, Том Вести, с треком «Want No Other». Том совершил невозможное, стал суперзвездой благодаря вирусным ремиксам в соцсетях, приковав к себе внимание миллионов. Теперь его релизы разлетаются по лучшим чартам. Этот трек вышел на лейбле Selected. Ловите этот чистый кайф.

Это было очень горячо. Американцы Walking and Royce заставили нас сделать погромче свой грув. Get Down Down. А мы повышаем градус с треком Pump It Up от артиста XNNDL. Этот русско-немецкий продюсер — настоящий серый кардинал на электронной сцене. Мало кто знает, но помимо сольных релизов на крутейшем хаус-лейбле No Definition, он работает гост-продюсером для кучи мировых звезд. Так что мы точно

Exodus определенно заставил нас почувствовать этот вечер на все 100. А теперь финальный рывок нашей программы. Встречайте эксклюзив из Сан-Франциско. Парень под ником Angry Baby с треком Put It Down, который вышел на авторитетном лейбле Thrive Music. Сейчас этот классический пианист делает самую солнечную музыку на планете. С вами были диджей Алексей Крафт и Настя Невская. Это Overdrive, ваш персональный навигатор в мире топового саунда. Надеюсь, вы зарядились энергией на всю неделю вперед. Оставайтесь на нашей волне, любите музыку и будьте на драйве.

0: пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Алексей Крафт. Overdrive. I'm ready.
2: Overdrive.
3: Overdrive.
4: Overdrive.
5: You are not ready. It could knock you down hard.
6: Overdrive.
3: Overdrive.
7: Overdrive.
8: Overdrive.
9: Overdrive.
10: Overdrive.
11: Overdrive.
12: Overdrive.
13: Overdrive.
14: Overdrive.
15: No.

В эфире Overdrive, ваш главный навигатор в мире топового танцевального саунда. С вами Настя Невская и диджей Алексей Крафт. Мы здесь, чтобы превратить ваш вечер в эпицентр рейва. И открываем мы наш сет с невероятного союза. Итальянский гений Энима и немецкий мастер Крис Авангард. Их трек «Quantum» — это настоящий гимн будущего, выпущенный на культовом лейбле Afterlife. Включаемся в этот глубокий и масштабный звук.

Только что отгремел сумасшедший Волок с их хитом «Wannabe». И мы не сбавляем темп. На очереди итальянский маэстро Пьеро Пирупа с треком «What I Do», записанный вместе с Миллиан и Хейли Вуд. Пьеро — это тот человек, который сделал себе имя в Лондоне, но сохранил тот самый итальянский огонь в каждом треке. Этот релиз вышел на лейбле «Spinning Deep». Слушаем, как звучит настоящий хаус-грув.

Вы еще не устали? Джей Джеффери со своим напористым «Told You», а следом легендарный Ричард Грей с его прочтением классики «Toxic». Ричард Грей – ветеран французской хаус-сцены, человек, который не боится брать мировые поп-хиты и превращать их в танцевальные боевики. Релиз издан на его собственном лейбле «G-High Records». Почувствуйте этот знакомый мотив в новом исполнении.

Shine Giles только что раскачал наши колонки своим My Mind, но в овердрайве сюрпризы не заканчиваются. Сейчас время для Fab Massimo и его трека Join Me, Fab, уроженец Италии, который прославился своим фирменным big room звучанием. Он легко переплетает энергичные синтезаторы с плотным басом. Трек

0: Wait. Can we stop with the rainbows and the unicorns? Just bring back the techno.
1: Этот жесткий звук – дело рук настоящих скандинавских титанов. Орджан Нилсон из Норвегии и Марк Сиксма из Нидерландов объединились в проекте Nilsicks, чтобы вернуть нам настоящий техно-вайб в треке «Bring Back the Techno». Парни издали этот бенгер на лейбле Армин Ван Бюрена «Armada Music». Настоящая мощь, которая заставляет двигаться

австралийский Goodlands только что прошелся по нам катком, но финал вечера обещает быть еще жарче. Сейчас слушаем ремикс Джей Робинсон на трек Nice от американского продюсера Latroid. Интересный факт. Latroid – обладатель премии Грэмми, человек, который работал с Depeche Mode. А сегодня он задает тренды в хаус-музыке. Трек вышел на лейбле House Call Records. С вами были Настя Невская и диджей Алексей Крайн. Мы зарядились по полной и вам советуем делать так каждый день. Оставайтесь на нашей волне, танцуйте, как будто никто не видит.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

лицом транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержка.

как спички, ни тепла, ни азарта. Чувства взяли в кавычки, отложили на завтра.

Долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: Полеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте тебе принесут эти твои слова.
1: Эко-радио.

drums. Экро радио.

Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать, как не подгоняю, увы. Не сойдутся пазлы, снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю искренне.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей